0: Привет, Манон. Я смогла выйти на связь с Татьяной, женой Олега Орлова.
1: Привет, Катя. Как дела у Татьяны?
0: Ну, ей трудно, понятное дело. Олег в тюрьме уже 3 месяца. Она чувствует себя очень одиноко.
1: Скажи ей, что я все время о них думаю. Ты думаешь, что их квартира под наблюдением?
0: Да, слушай, я думаю, что за ней наблюдают. Но я осторожна.
2: Вы знаете, я засыпаю что под телевизор и включаю телефон, чтобы говорить. Я после этого засыпаю, чтобы мысли у меня не было. К сожалению, это так. Это когда Олега арестовали. Я одна не могу находиться в комнате. Мне неприятно это.
3: Продолжай свою борьбу. Очень такая достойная.
2: Вот прошлый весь год мы действительно были в очень тяжелом и напряженном состоянии. И он прекрасно понимал, что вот-вот это случится. Вот просто, что называется, беда в затылок дышит уже, все.
3: Ну, собственно говоря, от начала до конца политический процесс. И прокуроры, суд выполняли политический заказ. Все очевидно.
4: Oleg Orlov es uno de los fundadores de la ONG Memorial, dedicada a preservar la memoria de los crímenes de Stalin y documentar los del régimen actual. Lo conocí durante la guerra de Chechenia. Pude hablar con él unos días antes de su juicio.
5: ¿Почему меня хотят посадить? Потому что я позволяю и продолжаю позволять критически высказываться в адрес органов власти. В России тоталитаризм, все охвачено государством, полностью подавлены свободы, их нету, свободы слова нет.
4: Memorial, que recibió el Premio Nobel de la Paz en 2022, fue disuelta por el gobierno ruso. La mayoría de sus miembros dejaron el país. Oleg decidió quedarse.
5: Потому что очень опасно для всего мира. Надо, по-моему, любому человеку, который думает о будущем нашей страны и всего мира, протестовать. Надо говорить о том, что происходит и в Украине, и во всем мире.
4: En Rusia están prohibidas las manifestaciones, así que Oleg protesta solo. Ya lo detuvieron varias veces. Katia filmó a Oleg y Tatiana en su departamento de Moscú en sus últimos días juntos antes del encarcelamiento de Oleg.
2: Y он тогда говорил: Тань, давай обсудим. Вот мы можем сейчас уехать. Что ты считаешь? Мы с ним довольно несколько вечеров провели на кухне, таких хороших, обсуждаемых. И мы пришли к выводу, что на самом деле мы не можем уехать оттуда.
5: Почему? Я боюсь. Конечно. А что, оказаться в тюрьме не хочется. Боюсь.
6: А почему вы не уехали, когда стало понятно, что сейчас вообще всех заберут?
5: Да не хотелось. Это моя страна. Почему я должен уехать?
6: Угу.
5: Потом, мне кажется, какие-то слова отсюда более слышны.
4: Muchos rusos fueron a apoyar a Oleg en su juicio en febrero de 2024, alarmados porque el Estado persiga a un destacado activista por los derechos humanos como él.
5: ¿Dónde? Ya.
7: Признать Орлова Олега Петровича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 280 со значком 3 УК РФ, редакции Федерального закона 25 марта 22 года, номер 63 ФЗ, назначено наказание лишения свободы срока на 2 года 5 месяцев.
8: Олег Петрович, мы вами гордимся.
2: когда до вынесения приговора я была в состоянии собранности. То есть ты вот должна держаться, его могут посадить, он должен идти спокойно туда.
8: Все нормально.
5: Ай, ты мне обещал.
8: Да, я обещала. Я выдержу. Я держу обещание.
9: У вас нет вариантов. У обоих. Всем все выдержит.
2: А ты мне не написал.
9: Что?
2: Ну ладно, скатимся. А вот когда посадили, вот когда он вышел с наручников, вот тут у меня срыв получился глубокий.

0: состояние было совершенно жуткое, я в какую-то яму провалилась. Я не чувствовала, что существует жизнь. Я не видела его с момента, как ему надели наручники. Я не видела его.
1: Привет, Манон. Мне удалось попасть в суд вместе с Татьяной. Олег и его адвокаты подали апелляцию на приговор. Пока присяжные совещаются, я смогла прокрасться в зал, где Олег на видеосвязи из своего заключения.
2: Да у меня вообще, это называется спецы. Я нахожусь не просто, а в спецблоке.
0: Ага.
2: Нас все очень серьезно. И все это, не буду говорить, как это выглядит, а то скажут, когда им секреты.
0: Олег, а у тебя в камере стул есть?
2: Нет, Господь с тобой, какой там стул.
0: Ага, там понятно.
2: Там маленькое сиденье приваренное к...
0: Ага, понятно. Все. Я просто для того, чтобы какие...
2: У меня камера-то какая? Считай, 2x4 с небольшим, это включая туалет, стол, нары и, соответственно, умывальник. Там остается чуть-чуть. Серьезным соображением нарды и шашки не играют. Поэтому я играю сам с собой. Каждый день я выигрываю и проигрываю. Потом мне попалось 3 книги «Восстановление советской власти на Украине и в Румынии». Читать было нельзя. конечно, «Братья Карамазовы» – это главное.
3: El recurso de apelación de Oleg es rechazado. El veterano defensor de los derechos humanos es condenado a 2 años y 6 meses de prisión por difamar a las Fuerzas Armadas rusas. En Rusia, cada día se condena a ciudadanos corrientes en juicios kafkianos, una parodia de la justicia que recuerda a los días más oscuros de la Unión Soviética. Katia me habla de otro proceso que se hará famoso por considerarse una gran farsa. La directora Zenia Berkovich y la dramaturga Svetlana Petrichuk son las acusadas. Su obra Finist, el valiente halcón, recibió muchos galardones, entre ellos la Máscara de Oro, el principal premio de teatro de Rusia. Denuncia el adoctrinamiento de niñas por parte de Estado Islámico. Pero los hechos se tergiversan y se acusa a Zenia y Sveta de difundir propaganda terrorista.
1: Привет, я у Яны, которая актриса. Она близкая подруга Жени Беркович, режиссерки, которая была задержана.
4: Она согласна на съемку?
1: Да, она скоро уедет из России со своей дочерью.
0: March 4, 2023 я узнала в новостях о том, что Женю задержали. Конечно же, первая моя мысль была очень серьезна, потому что, очевидно, уже всех людей, не согласных здесь режима, потихонечку задерживали, сажали и так далее. С Женей мы познакомились в 2008 году. Мы вместе учились с ней в театральном институте, в школе-студии МХАТ. Женя всегда была, есть очень честная, прямолинейная. Мы с ней всегда совпадали в политических взглядах.

0: En este momento, la vida de Yana gira en torno al juicio contra su amiga.
1: Сейчас стало запрещено буквально все. Любое вообще, любой шаг вправо, шаг влево, это карается законом. Это, причем, как будто бы это даже не всегда связано с политическими взглядами, это совершенно такая карусель, когда ты не понимаешь, кого, в какой момент и за что могут посадить.
2: Что вообще тебя толкнуло на то, чтобы, там, не знаю, передоверять ребенка друзьям и нестись, сломя голову на каждое заседание?
3: Ну, потому что я, в принципе, не понимаю, как можно не ходить. Ну, как бы, Женя, моя подруга, ну, я не могу, ну, нельзя. Я не понимаю, на самом деле, людей, которые не ходят. Я не понимаю, как можно не ходить туда. И на самом деле моя идея вдруг что-то снимать, это исключительно потому, что, ну, как бы ты начинаешь искать какие-то, хоть что-то, что ты можешь делать в этой ситуации. Что ты уже даже, у тебя как бы, чтобы уже даже не было времени задуматься о том, может ли это как-то помочь, уже то есть ты делаешь все. Но когда ты что-то делаешь, создается ощущение какой-то, не знаю, наверное, это иллюзия. Ну, хоть какой-то.

0: Это вторичная история.
1: Очень хорошо. Ребята, мы
2: En Rusia, algunos oponen resistencia asistiendo a los juicios políticos, un acto silencioso de rebelión contra el Estado.
3: Сейчас как скажу два слова и на пятнашку уеду.
4: Не надо уезжать. Кто-то должен остаться.
3: Вот только ради этого. Поддерживать
5: очаг.
3: Воздержу язык.
6: Я люблю театр. Люблю свободу. Люблю слово. Понимаете, это вот сегодня из самых таких знаковых процессов политических и наступлений на права человеческие. Это, понимаете, каждому вашему слову могут придраться. Какой-то криминал найти. В намеке. Теперь какой-то стандарт, вот, понимаете, вырабатывается такого советского, путинского, будем говорить, человека. И вот если что-то выбивается вот из рамок этого представления, оно вот требует какого-то осуждения.
7: В военном суде я раньше никогда не была. Слова «военный суд» в контексте того, где мы живем, сейчас звучит особенно страшно.
8: Девушка, вы не
7: подобрали?
8: Нет. Вообще, уйдите, пожалуйста, назад.
9: В сторону отходимся.
8: Телефон свой отключаем.
10: Отойдите, пожалуйста, с дороги. Марк, подвигай. Здорово, телефон прекратировать не надо, нельзя.
7: Центральное дело рассматривать в военном суде – это совершенно какой-то совершенно беспрецедентный для них опыт.
11: Корреспондент заходит сначала входа.
12: Так, все сюда проходят.
2: Una farsa judicial contra dos artistas que se ven como una amenaza. Xenia y Sveta, acusadas de justificar el terrorismo, enfrentan hasta 7 años de prisión.

0: Уважаемые господа, уважайте, они стоят в коридоре, тут вас.
1: А неужели еще зайдете, фотографируете? Сейчас зайдете.
2: Еще увидим.
3: Да, я просто боюсь даже говорить. Боюсь говорить что-либо.
0: Он сейчас к вам будет, я сразу надеюсь. Он все равно будет завтра.
4: Спасибо. Наталья Владимировна, а расскажите, вы смысл и о чем эта пьеса обсуждали с режиссером? Какая цель этого спектакля обсуждала?
5: Конечно, это очень важно. Это как бы основа того, вообще для чего мы работаем. Самое главное, что эта пьеса, она про то, как не надо делать, про то, как легко попасть в лапы злоумышленников или нехороших людей, или в рабу, ну, не знаю, кого, в беду, как легко попасть в беду.
6: Мы на стрим-курсе с коллективами считаете ли, что у нас на спектакле содержится отражение в богатстве?
5: Нет, напротив, я считаю, что он антитеррористический, направлен на то, чтобы спасти девочек, мальчиков, людей от попадания в сети.
7: Опасно.
0: Так, все, в одну сторону. Сейчас я аплодисменты слышишь? Больше никто не войдет. Вы не в театре, у нас овации здесь нет. Это немножко не то место у вас. Аплодисменты, там, ура, бис и так далее.
8: Пока. Молодцы. Пока.
9: Всем всего доброго.
8: Мама избродила нам со своей там стоять. Это.
9: Так, в чем пауза?
10: Я очень красивый портрет Жени сняла. Сейчас вам покажу. Ну, не на телефон, на камеру, но мне кажется, она красивая. Она, конечно, очень уставшая, измученная, но... Ну, Жуска просто гениальная. Она просто какая-то нимфа невероятная.
11: Почему решили так показательно наказать на глазах у всех? Ну, напугать других.
12: Привет, я рано утром встречаюсь с Ириной. Это мама самого маленького политзаключенного. Она, конечно, очень переживает за сына.
13: Просто очень за него переживаю. Как он? Это все воспримет, это же

0: весь какой-то осунутый. На себя не похоже.
1: В 14-летнем возрасте.
0: Ну, очень жестоко. Очень жестоко. За слова. За позицию посадили ребенка.
2: До конца маршрута 200 метров.
0: Сюда вход. Да. Мне его очень жалко. Он, правда, очень плохо выглядит.

0: друзья, всем привет! Я вышел на одиночный пикет в День России против Путина. Так, такие у нас плакаты есть. Вот, «Свободу Навальному», я против Путина был первый плакат, который вы уже видели. Ну и вот, «Свободу политзаключенным», «Свободу Алексею Навальному» и всем политзаключенным, друзья. До скорого!
1: Этот ролик он снял короткий, выложил его на своем YouTube-канале. После этого он говорит: «Мама, это было начало моей деятельности, потому что я считал, что молчать мы не должны».
2: С отдыха вот мы ехали. Последний у нас вот только на отдыхе, представить не мог, что ждет его впереди.
1: Августа 2023 года к нам с 10:06 где-то утра дверь позвонили, начали стучать. Когда мы подошли к двери, сказали, что это ФСБ, открывайте дверь. Мы открыли дверь, я, что им нужен турбинный синий. У Арсения же был ВК-аккаунт, где было написано то, что он либерал по политическим взглядам, то, что болею за Реал Мадрид, и аватарка у него была Путин в красном кружочке, перечеркнутый.

0: они говорят, вот ты ведешь ВК, ты под своим именем, ты не скрываешь, ты в открытую заявляешь о своей позиции против Путина, а вот ты почему так делаешь? На что Арсений ответил, а это моя позиция, вот мое мнение, я так считаю, я же этим, что я разве этим что-то нарушаю? Ну а зачем ты это делаешь? Он говорит, но я вот считаю, что я должен так делать, что я должен говорить об этом, что я должен высказывать свое мнение, свое отношение к тому,
1: Ушла
0: что происходит у нас в стране, что
1: к
0: я не
1: насилию.
0: согласен со специальной военной операцией, что я не согласен с политикой, проводимой нашим президентом, что я хочу другого для своей страны. Вот поэтому я это высказываю. 20 июня 2024 года Второй Западный окружной военный суд вынес ему приговор 5 лет лишения свободы. Обвинили его по части 2 статьи 205.5 УК РФ «Участие в деятельности террористической организации».
2: Decenas de adolescentes como Arseni, cientos de mujeres y hombres de todas las edades desaparecen en el infierno del sistema penitenciario ruso. Sus nombres y rostros son borrados. Los presos políticos se pierden en la masa anónima de presos comunes. Todos tratan de sobrevivir en este lugar sin ley.
3: И вот это коридор тюремный так выглядит, он такой бесконечный, если встать с одной стороны, то другого конца коридора практически не видно. Это самый большой наш изолятор, четвертый.
4: Так, привлечение разъяснительное по каждому, по всем нашим сервисам, многочисленного разнообразного есть. Че?
3: Меня зовут Анна Каретникова, я была членом правозащитного центра «Мемориал». И последнее 14 лет.

0: Я работала в московских следственных изоляторах, в тюрьмах. Первые 8 лет в качестве члена общественной наблюдательной комиссии. И потом еще 6 лет уже на службе в качестве сотрудника Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Москве в должности ведущего аналитика.
1: Как холодильник, я говорю, я вот так сплю, вот так одетый сплю, не раздеваюсь, мне надо намазаться. Вот это вот, вот хозяйство, у меня идет обострение.
2: Здравствуйте.
3: Ana filmó en secreto durante años las condiciones de vida de los presos. Antes de huir, consiguió sacar del país las grabaciones. Un documento único de la situación en las cárceles rusas.
4: Как нам от люди прочитать?
5: Не надо!
6: Тихо.
5: Намаз делают,
7: Тихо.
8: Подожди!
9: Вас на камеру снимают!
10: Ребята!
11: На камеру!
10: В
0: камере может находиться от 2 до 40 человек. А в женском изоляторе, к сожалению, еще больше. Там может находиться 45-50 женщин, а во времена большого прилимита, например, в 2016 году, там их под 70 могло находиться.
12: Доброе утро.
0: Тюремная система российская, она глубоко действительно не реформировалась со времен ГУЛАГа. А показалось, что система решила выработать некий общий ответ. Типа, ага, политзаключенный, ну вот сейчас начнем тебя гнобить. Да? Сейчас мы на тебя возбудим второе дело, сейчас мы тебя 24 раза посадим в карцер. Вот, сейчас мы тебе еще какую-нибудь гадость устроим. Тебя говорят твои же сокамерники или соотрядники.
12: Исламов.
0: Но если оперативнику надо, то он создаст тебе совершенно невыносимые условия жизни. Он просто возьмет какую-нибудь там взрослую женщину в женском изоляторе, осужденную там за политику или за экономические преступления, и посадит там с 20 ненормальными девочками-наркоманками, которые еще в себя не пришли там и все. Это само по себе будет пыткой. А если тебя еще начинают в этой камере бить, если тебя угрожают изнасиловать, к сожалению, с таким приходилось сталкиваться. Когда я видела, что мои товарищи и друзья тоже оказались в тюрьме, то это становилось дополнительным стимулом для того, чтобы продолжать работать, чтобы помогать и всем, но в том числе и людям, которые вообще ни за что попали в эту тюрьму. Потому что это казалось, ну, особенно возмутительным. Последний год, год после начала войны, отчет я себе в этом, разумеется, отдавала. Я работала, конечно, на нервах. Это когда любой телефонный звонок, любой там вызов по рации тебя прям так вот заставляет нервничать на работе, на утренней проверке или в камере. Но так оно уже било, конечно, по нервам, потому что...
13: Маневр. Хорошо.
0: Предвиделось что-то такое, разумеется. А в какой-то момент меня вызвал начальник управления и сказал, что ну вот как бы дела твои плохие, будут у тебя теперь допросы в ОСБ, ФСБ, в прокуратуре. Я уехала одним днем. Сейчас я нахожусь во Франции и получила там политическое убежище. И продолжаю работать сейчас в проекте поддержки политических заключенных.

0: Вот, красивая же женщина, красивая, вообще просто.
1: Я мать политзаключенной Саши Скочеленко, которая находится в тюрьме уже третий год. Уже вынесен приговор, который назначил ей 7 лет наказания. Когда началась война, Саша вот выходила на митинги, и она стала получать, ну, она понимала, что митинги, к сожалению, не могут ничего остановить, но она просто, как человек переживающий, не могла просто сидеть и ничего не делать. Тем более она стала получать от своих друзей из Украины сообщения, что их бомбят, что они уходят в бомбоубежище. Она выбрала несколько таких ценников, и вот она в магазине поставила там, где лежат товары. Они выглядят как ценники, но на них написано, например, что там разбомбили художественную школу в Мариуполе, а там прятались 400 человек. Что Путин врет нам с экранов 20 лет, и поэтому мы оправдываем сейчас войну. Ну, вот такие сообщения. И по такому поводу Саша оказалась в тюрьме.
2: Не трогайте Соню! Пожалуйста, выходите. Руки убери!
0: Очень много людей. Которые, да, не боятся и не молчат. Те, которые противостоят как раз вот режиму вот этому всему.

0: вот у Саши самый последний рисунок. Это называется рисунок «Люди, которые кричат, люди, которые молчат».
1: Natezda Skochilenko encontró refugio en Francia, como muchos rusos que huyeron tras el inicio de la guerra en Ucrania. Sacar a su hija Sasha de la cárcel se convirtió en la misión de su vida.
0: Я готова говорить все, кто в этом заинтересован, потому что это важно для России, это важно и для Саши, и для других политзаключенных. Люди в цивилизованном мире, они даже не представляют, что вообще возможно вот такое, вот что люди в тюрьме находятся в таких условиях.
2: Россия будет свободной!
3: Россия будет свободной!
2: Россия будет свободной!
3: Россия будет свободной!
0: Ну, у нее порок сердца, у нее аритмия очень серьезная, это врожденное заболевание. Ну, к сожалению, вот у нее здоровье ухудшается из-за того, что она находится в заключении, потому что все врачи, которые ее наблюдали за время заключения, они подтверждают. Ну, как бы верила в чудеса, но в чудеса я продолжаю верить сейчас. Ну, я очень боюсь за Сашу, и как бы, хоть и стараюсь не думать об этом, но я все время об этом думаю все равно. Вот. В этом нельзя не думать.

Свобода слова, свобода самовыражения и мир в моем сознании бесценны. Заплатить за них какими-то 10 годами тюрьмы не страшно. И 10 лет будет мало за возможность мирно и без оружия выражать свое мнение публично. Вся Россия сейчас похожа на тюрьму, и нам нужно понять, как теперь с этим жить. Машина государственных репрессий не вечна, а вот любовь – да. Я говорю, любовь сильнее всего на свете. Мне довелось убедиться. Она проходит сквозь решетки, колючие проволоки и неприступные бетонные стены. Они говорили мне отвратительные вещи. Стебали, унижали и травили меня. Было много сексистских замечаний и откровенно гомофобных высказываний. И когда 5 агрессивных и не очень образованных мужчин получают неограниченную власть над удерживаемой ими силой женщиной, наверное, в этот момент какие-то животные инстинкты овладевают людьми.

0: Привет, Манон. Ирина в Москве. Ей очень плохо за время, пока Арсений под стражей. Ее соседи, ее коллеги, все на нее косо смотрят. И она все больше и больше оказывается в изоляции.
1: Был поражен тем, что учителя, особенно учитель по обществознанию и истории, которая пришла давать показания, и мы думаем, что они звонили и сообщали сотрудникам ФСБ о том, что Арсений на уроках обществознания говорит о том, что наше государство, он бы не сказал, что в нашей стране демократия. Одноклассники или там из параллельных, скорее всего, класс, бегали и докладывали о том, что Арсений высказывается негативно о президенте, о том, что вот они его там и бегали, и докладывали. Сотрудники ФСБ с чего-то же начали за ним следить. С чего-то они заинтересовались его каналом, его YouTube-каналом. Откуда возник этот интерес?
2: Arsenio había caído en la trampa. Su espíritu es demasiado libre para un país que exige a sus jóvenes patriotismo incondicional y ya no tolera opiniones discrepantes.
1: Потом мы приехали сюда, в Москву, на процесс, и мы были уверены, но последний день что-то пошло не так. В последний день, когда должны были выносить приговор. И потом, когда мы шли в сторону суда, уже время, начала подниматься буря в Москве. Ураган, просто ураган. Огромные черные тучи. Я еще думаю, природа возмущается, что-то, наверное, будет плохое. Думаю, даже природа протестует.

зашли в зал судебного заседания. Зашел судья и каким-то совершенно другим ледяным голосом зачитал, что вторым западным окружным военным судом Вессон признается виновным. Арсений сидел, плакал. Судья у него тоже несколько раз спросил: «Арсений, ты понял?» У него глаза полные слез, он промолчал первый раз, потом он у него снова спрашивает: «Арсений, ты понял?» А Арсений просто вот так опустил глаза, но ничего не сказал. Я вернулась в гостиницу после всего этого, собрала его вещи, вот так, которые были, легла на кровать, прижала эти вещи к себе. И не знаю, сколько я так лежала. У меня было такое состояние, я думала, что я не выдержу всего этого, я думала, что я умру. И мое сердце просто вот такой боли не сможет пережить. Просто у меня забирают самое драгоценное, что у меня было в моей жизни. Просто все изменилось в один миг. Я думаю, я больше не буду плакать. Почему я плачу? Мы сильные, мы со всем справимся, мы все преодолеем. А плакать должны те люди, которые просто ни за что отправили ребенка в колонию.

Ну, а вот рабочие. Олег в Чечне. Вот такие наши стояночки, посмотрите. Обычно фотография Олега, так сказать, вот тут весло стоит, а он смотрит, как сделать кострище. Это вот я. Это опять я. Так что у нас было таких вот много приключений. Вот. Повторится ли когда-нибудь? Вот ощущение, что этого человека нет здесь, в доме, это, конечно, очень тяжелое ощущение. Слава Богу, что он жив. Если мы пойдем до 9:30 и отдадим все документы на свидание, которые у нас есть, которые готовы, то нам могут в первой половине дня дать. Если не успеем, то, значит, вторая половина дня. Вот так вот. Что нам сказали. Так, шортики. О, какие мы купили шортики. Это мы еще купили к прошлому лету, когда он собирался садиться. Но его не посадили тогда. Ну, вот как-то так. Вроде мы все собрали. Осталось самое последнее. Мне полиция, ты

0: все. Поехали.
1: Ну вот эта надпись, это она так изначально выглядела?
2: Ну, знаешь, там в моей квартире. Ты уже дали эту информацию в квартирах?

0: берегитесь.
1: Да, мы будем осторожны, тем более, что вокзалы под наблюдением.
2: Она мне выдает 2 разрешения на посещение его в СИЗО 5, зная, что вечером он уже уедет в Самару. И вот у него остались очень яркие впечатления от того, как его перевозили в Сызрань. Это были вот вагон, плацкартный вагон, набитый людьми. Ехал он с вагнеровцами, с уголовниками ехал. А что может сделать? Я не знаю. Вот просто был страх за его жизнь, на самом деле, у меня.

0: будет развитие нашего вагони-бистро, расположенных между вагонами номер 3 и 5. Нас будут сопровождать сотрудники полиции, которые следуют в вагоне номер 9.
1: Я волновалась вообще из-за встречи, потому что я боялась встретить чужого человека.
2: За несколько месяцев.
1: Все может быть. Все может быть.
3: А вы думали, что с ним может произойти за это время?

Мне очень много встречало ребят после войны, даже они и завоевали очень недолго. И какая у них была реакция? А у них тоже.

0: успокоила, ну, в принципе, конечно, хорошо, что я повидала его, потому что как бы пощупать не удалось.
1: Здравствуйте, Олег. Сегодня вечер писем имени вас. И это очень хорошо. Я знаю, вы получаете очень много писем. Но все-таки примите мои слова поддержки. Я всегда помню ваши слова поддержки для моей дочери Саши.
2: Escribir como acto de resistencia. Escribir para romper el silencio y el aislamiento de quienes están entre rejas. Desde el comienzo de la guerra, se formó una red mundial de solidaridad con los presos políticos.

0: Для кого-то есть вот сейчас совершенно первый раз, когда вы пишете политзаключенным? Да, тогда это так, такое, можно растеряться вначале, что писать и как это делать. А, наверное, самое главное, начнем с того, что делать не стоит, поскольку мы будем писать политзаключенным в России, и если вы захотите в Беларусь, в обоих странах существует цензура, и очень важно будет для того, чтобы не навредить политзаключенным и людям, которые будут передавать письма, соблюдать вот меры безопасности.
1: Не посылайте сразу вы ничего.
2: А вот, мне кажется, я надеюсь, что...
1: Это же ЛГБТ-символ, он сейчас один, и есть экстремист.
2: В смысле, единорог? Нет, тут единорог один. Есть зеленый, он голубой с рыжим.
1: А, ну да.
2: Хотя, с другой стороны, голубой с рыжим — это тоже крамово.
1: Тоже непонятно, крамово. Голубой с рыжим, да, это практически украинская символика.
3: Она отвечала, что у нее при обыске, ну не при обыске, при осмотре нашли там это письмо какое-то из Парижа, там с красивой маркой, и спрашивают, типа, откуда это у вас там родственники? Она сказала, что нет, это друзья по интересам.
1: Да.
3: Вот, и там для них это вообще удивительно, что кто-то из Парижа пишет и не родственник. Ну, то есть...
1: Да.
4: Например, начинают его давить администрация тюрьмы. И как бы надо написать как можно больше писем, потому что для администрации тюрьмы это важно показать, что этот человек, он не будет забыт. Мы наоборот будем как бы знать. Ну, то есть мы все равно узнаем, что они там делают с этими людьми. Саша, это постоянно, я с ней переписываюсь.
3: Для нее очень важно. Ей сейчас амнистии опять прислали 8 суммах.
5: Да.
3: Они по всему миру делают акции. Ну, детские письма всегда очень трогательные. Вот ей последние письма были из Америки, из Мексики, там отовсюду. Вот ей приносят целые сумки вот этих вот. И что можно говорить, что а в России как бы детей учат, что надо воевать. К ним приходят в детский сад те, кто воевал в Украине, и показывают оружие, как с оружием обращаться, показывают детям.
6: Привет! Сегодня вечером в Москве проходит вечер подписания открыток политзаключенным. Его организовывают мои подруги. И, в общем-то, это единственное место, где пока еще можно свободно разговаривать.
7: Да, с мая 23-го года их задержали. Они, кстати, на русском языке не используют какие-то английские слова, математические схемы. Вы знаете, что человек, например, в тяжелое эмоциональное состояние, лучше не использовать какие-то резкие формулировки, не писать какие-то непрошенные советы.
8: Такие какие-то вечера писем — это, во-первых, какая-то солидарность заключенными, то есть это какая-то поддержка, это все равно и вечера встреч каких-то единомышленников. Сейчас в России очень сложно заниматься правозащитной деятельностью. И всегда есть вероятность, что, например, может прийти полиция на мероприятие по открыткам, может произойти как такой налет вот этих самых силовиков. Это было на презентации книжки Саши Скочеленко. То есть когда положили всех лицом в пол, и одному мальчику сломали ребра, а он отказывался показать паспорт.
7: Артем Помогист, мой муж, собственно, прочитал стихотворение в 22-м году на площади Маяковского. Все трое сейчас отбывают наказание ВК-2 города Покрова. Печально известная колония тем, что там заводятся новые уголовные дела и полностью отсутствует связь. Мы все равно призываем писать всех письма в эту колонию, потому что, как мы знаем, письма всегда все равно. Люди частично их могут получить в этой колонии.
9: А у вас уже было свидание?
7: Нет, у нас пока не было ни свидания, ни передачки. Я не знаю, получится ли мне попасть на свидание. Я очень надеюсь, но не гарантировано, что я на него попаду.
8: Ну, я все время боюсь за Артема. То есть, естественно, я опасаюсь за его жизнь. А некоторые просто не доживут до выхода. Например, вот как Павел Кушнир, который умер, а он, никто о нем не знал вообще. То есть... А он умер. То есть все. И в целом вот умирают люди в российской тюрьме.
5: Фашизм, смерть нашей Родины. Путин, фашист. Народы нашей страны отдали миллионы своих самых лучших жизней за то, чтобы фашизма никогда не было. И мы его не примем, не поклонимся зверю. Долой войну в Украине. Долой фашистский путинский режим. Свободу всем политическим заключенным. Свободу вообще всем заключенным. И вообще свободу всем.
10: Pavel Kushner, un pianista de 39 años, fue encarcelado en mayo de 2024. Murió al cabo de tres meses, después de hacer huelga de hambre entre el silencio y la indiferencia.
11: Очень важно помнить о людях, убитых режимом. Мы должны говорить о них, чтобы нас слышали политики и простые люди других стран. Пожалуйста, не оставайтесь равнодушными. Продолжайте говорить, чтобы тема освобождения политзаключенных была всегда слышна, чтобы каждый человек был виден и оставался в живых.

0: Сейчас в тюрьме не преступники, порядочные люди, которые хотят же этим же людям, чтобы им было хорошо, но они несут плату за это. Такое несправедливое наказание, это ужасно. Девятьсот с лишним человек за антивоенную позицию, они вот все, всем говорят о том, что это они против России так сделали. Но они делают наоборот для страны, потому что я называю именно их патриотами своей страны. Они, ну, так как все теперь перевернулось в России, то... Мы попадаем в мир наоборот, где судьи и прокурор доказывают, что это не белое, а черное. Как? Я даже... Ну, это вот есть только абсурд или какой-то... Это вот нереальность, это просто вот... Это ужас какой-то, кошмар какой-то, не знаю, абсурдный кошмар просто, абсурд.
1: Манон, привет. Я продолжаю снимать театральное дело. Атмосфера в суде становится все более напряженной, но девчонки молодцы, они держатся. Скоро начнутся допросы свидетелей обвинения.
2: Вот сидят две прекрасные девушки, Женя и Света. Они сидят за стеклом. У Жени дома приемные дети, у Светы семья. Ну, то есть было очевидно, и даже было ощущение, что это было очевидно для судьи Масина, что все, что происходит, совершенно неправильно. Что как бы очевидно, что не за что этих девочек сажать. И дальше на очередном заседании сторона обвинения вызывает свидетеля Карпука.
3: Подписывайся.
2: Это для всех совершенно полнейший шок. Никто не ожидал увидеть этого свидетеля.
4: Так, все, прекращаем съемку сейчас. Все,
5: давай. Вы же еще зайдете, фотографируете.
6: Ну, выходим сказать русскими, это все.
7: Какое вообще иметь право на нас орать, а?
6: Прошу не понять, где вы мои.
8: Владимир Викторович, спасибо большое, что пришли в сегодняшнее судебное заседание. Чем вы занимаетесь? Какое у вас образование?
9: Я актер, режиссер. У меня свой театр в Нижнем Новгороде, делаем спектакли патриотические, разные, то есть поддержка СВО. В принципе, просто за СКНО, за культуру, за государственность. Ой, за государственность. А идет война, то сейчас идет военная спецоперация, и случился взрыв Крымского моста террористами. Показывает такой спектакль недопустимо. Ну, первое то, что, наверное, на мой взгляд, опять же, что некая подмена ценностей происходит.
7: А видела вы хоть
10: раз? Не может.
7: Почему? Если его сейчас освободят? Ну, допрос закончили, вы, наверное, должны официально освободить. Этой фразы не было, но я думаю, не проблема.
11: Он сядет за его показания.
12: В какой-то момент я начал просто трясти натурально.
13: Хочешь, я тебе дам просто вот слой?
9: Да.
10: Да? Окей.
12: С этим ничего невозможно было сделать.
14: Слушай, ну он не сядет за дачу ложных показаний. Кто его посадит? Ему... Те же, кто его наняли?
15: Там как ведут суд.
16: Я писал о том, что это спектр допустим. А то, что какая мера пресечения, то в любом случае художник, любой, режиссер, там, актер, он должен отвечать за свой продукт, да, за свое табе, фильм, еще что-то. И тут уже надо спрашивать органы, что, ну, они такое решение принимаем. Я не могу сказать, что правильно, правильно. Считает правильным это наше государство.
2: А девушка сказала, это такой вот срез, самый плохой срез российского общества. То есть. И дальше нам объявляют, что вот сегодня на заседании вызван свидетель, тайный свидетель.
3: Сейчас пойду.
17: Сейчас. Пока секретный свидетель, поэтому проходите.
2: Значит, принято в суде, значит, что вот этого тайного свидетеля называют Никита.
8: Подскажите, пожалуйста, почему вы решили обратиться в инициативу правоохранительные органы?
18: Нет, показалось, что главный героиня все уши представлены жертвами, и они ни в чем совершенно.
19: Но я возражаю на ваши действия, потому что я ничего не слышу из того, что он говорит. Но я не могу осуществлять защиту по данному делу, так как я не слышу, что говорит этот свидетель. И не
17: это ваше субъективное восприятие происходящего.
19: Ну, у меня аналогичное субъективное восприятие.
2: Ну, сколько? 2.5 часа мы слушали вот этот жеванный голос робота. И все сходили с ума. Я смотрела только на Женю в этот момент, которая просто стоически совершенно это выдержала, несмотря на свое чудовищное давление. Долгие были, естественно, потом разговоры, а кто этот Никита? Я даже не знаю, что думать. Ну, кто-то считает, что это, значит, сотрудник, эшник. У нас называется эшник.
1: Привет, слушай, это жесть. После показаний тайного свидетеля все изменилось, и в итоге девчонкам дали 6 лет.
19: Но я хочу, чтобы вы знали, что эти девушки абсолютно невиновны. Абсолютно невиновны. И ничего нового в закрытом заседании не было. Все, что было, было в открытом заседании. И ровно на этих показаниях. Карпука, которого вы все слышали. Секретного свидетеля Никиты. И 2 экспертиз. Деструктологической, которую вы хорошо знаете.
20: Не уходите, пожалуйста.
19: И психолого-лингвистической был вынесен этот жестокий приговор. Конечно, у нас нет выхода, и мы будем обжаловать. Но я считаю, что те люди, которые причастны к этому решению, они будут с этим жить, и, возможно, когда-нибудь справедливость восторжествует. Спасибо большое.
2: Когда прокурорша запросила 6 лет, ну, это был удар. Ну да, 6 лет никто не ожидал. Со всеми обстоятельствами. Ну это злость, конечно. Это злость, самая, на самом деле, как ни странно, продуктивная. Потому что в этот момент только продуктивная работа. Это злость, это какое-то парадоксальное отсутствие страха. Женя меня посмотрела, увидела, что я плачу. Я подумала, блин.
14: Она молодец, она не плакала.

0: Манон, привет. Я сегодня буду снимать Ирину. Сегодня день апелляции Арсения. Она очень измучена. Ей каждый раз 5 часов надо ехать, чтобы добраться до военного трибунала. И она, понятное дело, все больше и больше беспокоится за Арсения.
1: Я получила письмо от Арсения, где он мне пишет: «Вчера после отбоя Азизбек заталкивал меня драться в туалет. Сегодня вечером бил кулаком по голове на кровати. Азизбек меня бил и сказал, что ночью мне пипец». Ночь будет очень тяжелой, но я буду держаться. Я очень тебя люблю. Прости меня, пожалуйста, за все. И мне стало страшно, что я потеряю своего ребенка. Когда он у меня просто... У нас никогда таких писем не было с такой концовкой. Никогда. Никогда.

0: Манон, привет. Это я опять. Слушай, все изменилось. Заседание перенесли. Арсений пропал. Я еду вместе с Ирой до тюрьмы, чтобы узнать новости.
1: Как-то прям даже удивительно. Странно, никого. Может, не пойму, что это какое-то волнение. Думаю, что-то прям никого. Сказали, что заседание отложено, так как Арсения увезли в больницу. Я говорю, что, почему, какая причина увезли в больницу? Я уже думала, что вот что-то произошло ночью. Ну, а потом позвонил по-другому, там, видимо, не знали, а он говорит, его увезли на обследование, но должны вечером вернуть. В результате снова настраиваться. Снова ребенку настраиваться. Он мне говорит на последнем свидании, мам, 5 лет, это же так много. Это же так много. Я

0: даже просто не представляю, как я их проживу эти 5 лет.
1: Завтра. Около 5 вечера по московскому времени турецкий телеканал НТВ показал кадры самолета с российским флагом и назвал цифру обмененных – 26 человек.
2: Саша только что позвонила мне и девушке Ляде. В скором времени она с другими политзаключенными вылетает из Анкары в Германию. Спасибо за то, что...
3: Такое лицо у нее, лед!
4: Мы видим, что уже к нему подкатили трап, и буквально с минуты на минуту мы все надеемся, что мы увидим кадры с людьми, политическими заключенными,
3: да,
4: на свободе.
5: Поддержки Саши Скочеленко сказали, что художницу увезли в Москву. Потеряли связь с бывшим
3: координатором. Сейчас, минутку.
6: En pleno verano, contra todo pronóstico, Nadezhda y su hija mayor se enteran de que Sasha ha sido liberada en el mayor intercambio de prisioneros desde la Guerra Fría.
3: Просто вообще облегчение.
6: 16 presos políticos, entre ellos Sasha y Oleg Orlov, son liberados a cambio de 8 agentes de inteligencia rusos, uno de ellos condenado por asesinato en Alemania.
3: Когда мне напишут, я могла взять и сразу пойти. Все готово у меня. Но в результате, да, мы поедем завтра.
7: Ты контента, что тата и либере?
8: Oui.
7: Oui, tu l'as su ça comment?
8: Grâce à toi.
9: Wow.
8: Et grâce au miracle.
10: Пару минут назад во Внуково приземлился борт с заключенными, которые вернулись в Россию, во Внуково-2, спецтерминал. И лично их встретил Владимир Путин. Их действительно встречали, что называется, с помпой тех, кого за границей осудили за шпионаж, убийство, кибератаки.
3: Это они встречают этих шпионов, шпионов и убийц. Боже мой, какое делать ужасное лицо. А, ну вот, я еще думаю, что там за про ребенка они говорили.
10: Да, Родина, ни минуты на нас не забывала, сказал Путин. Поблагодарил за верность присяге, своему долгу и Родине, которая как раз...
7: L'avion est atterrimé, on va pas se ménager.
3: Вообще не представляю, как это можно представить. И вот, ну вот какой-то момент я почувствовала, вот когда уже произошел вот этот обмен, и в этот момент я почувствовала вот такое, вот что-то такое, как после родов, вот можем вздохнуть.
11: Алло! Привет!
12: Привет!
11: Че, кого?
3: Я здесь. Да. Ой, я не могу. Да, ты мой сладкий. Ой, как. Сейчас приедем.

0: Сонечка.
1: Да. Иди сюда, мой сладкий. Ты мой маленький. Все хорошо. Мы знали, что все закончится хорошо, и все хорошо. Я вошла в историю, прикинь.
2: Меня обменяли на Красикова.
1: О, no.
2: Все хорошо. Сейчас я буду пока жить в Германии. Но будем навещать друг друга.
0: Мы сейчас поговорим. Столько-столько поговорим, все расскажем. Господи, все мы не сможем рассказать.
2: Ну, что ты плачешь, все же хорошо. Господи.

0: Вот у нас здесь стояли, стояла скамейка, и вот то, на чем мы жарили мясо. А здесь был натянутый тент от похода, от дождей. А вот это наша еще была собачка, которая тут похоронена.
1: Para volver a estar con Oleg, Tatiana tiene que exiliarse. Una partida forzosa que no habrían imaginado jamás. A los 80 años, Tatiana tiene que dejar atrás toda su vida.
0: Сегодня я была на даче, да? И вы знаете, у меня просто сердце сжималось, что я с этим домом прощаюсь, который мы очень любили. Мы его построили для себя и всегда мечтали. Вот камин у нас есть, нам прекрасно у камина сидеть, здорово здесь. Здесь его стол, где он рисовал, на котором он рисовал. Здесь висят его картины. И участок, который мы просто любим, веранда, на которой мы любим сидеть. И это все отрывается. Вот давайте вам пока. Вот эту книгу надо брать.
2: Ой.
0: Вот это не надо?
3: Нет, это не надо.
0: Так, все хорошо. Теперь.
2: Да. Олег Петрович, пока мы еще тут картины, которые висят, будем вывозить из...
3: Это не мне решать. Таня говорит, я не могу без них быть на даче. Тань, ну что я могу сказать? Ты решай, Тань.
0: Он сказал, что я все решаю. Олег, это длинное удилище.

0: Ну все. До свидания, мое поместье.
1: Конечно, это тяжело. И из квартиры. Я люблю свою квартиру. Я сама делала дизайн весь этой квартиры. И он тоже вместе со мной делал это. И мы любим ее. И нам здесь комфортно. И мы теперь лишаемся и не знаем, где мы будем жить и как мы будем жить.
2: Мне очень печально смотреть на квартиру, в которую очень хочется попасть.
1: Все. Ой.
2: Да, очень ностальгически все это. Ужасно просто.
1: Ой, а я не знаю, как я буду без своей квартиры.
2: Танечка, а тебе я советую. Я тебя плохо вижу. А ты перед отъездом парикмахеру пойдешь?
1: Послушай, я только что оттуда.
2: А, ну тогда, значит, мне показалось, что ты не причёсана. Ну ладно.
1: Нет, я причёсана.
2: Нормально все, ладно. Ну давай тогда, Тань, чао-какао. Я очень жду.

0: Я люблю вот свою родину. Поэтому, конечно, нас лишили этого. Что будет с нами, мы не знаем. Как будет сложиться наша жизнь дальше, мы не знаем. Но что есть, то есть.
1: Снимайте, пожалуйста, это
2: все. Ага, о, простите.
0: Ну, я думаю, что Родины нас не лишили. Потому что мы все равно будем... Олег будет работать на Родину.
3: Как вы сюда добрались? Нет.
0: Ну, все-таки остается какая-то надежда, что все это безумие кончится, и мы вернемся. Вот такая надежда слабая есть, но она есть.
4: Я понимаю, что политические репрессии и в России, и в Беларуси прекратятся только когда правящие там режимы рухнут. Я надеюсь дожить до этого. Ну а пока давайте будем помогать совместно политическим заключенным, используя все имеющиеся для этого возможности.
5: Ahora Oleg viaja por todo el mundo en defensa de los que siguen en prisión. Él y Tatiana se instalaron en Berlín y tratan de construirse una nueva vida. Sasha también vive en Berlín. Confía en un futuro de libertad con su novia, Sonia. Actúa en conciertos y expone los dibujos que hizo durante su encarcelamiento. Zenia y Sveta fueron separadas y trasladadas a prisiones de mujeres a cientos de kilómetros de Moscú. Arseni fue enviado a una colonia penal para menores en los Urales.
6: Arseni вчера увезли на этап в Пермский край за 2000 километров. В колонию без электронных сервисов, без всего. Ужас просто, что делают. Ужас просто, что делают. Вот у меня не то, что у меня вообще нет слов. Вообще нет слов. Я единственная мать у ребенка. Поэтому все вообще страшно. Страшно мне за него. Он мне сказал 9-го на свидании. Мама, ты должна была быть готова ко всему. Ты понимаешь, что все может быть? Арсений критиковал власть. Арсений критиковал президента в открытую. Арсений поддерживал Навального. Арсений говорил, что его осудили нечестно, несправедливо. Говорил, что мы не должны молчать. И как это он в 14 лет не побоялся? Такой смелый пошел. Надо сломать такого, такой не нужен здесь.